101.6 FM. Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

101.6 FM. Алиса Плюс.

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: pārējais laiks – 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью у автомобилистов появляется знакомая проблема. Садишься утром в машину, а вместо дороги перед глазами сплошная дымка. И ехать с таким обзором, конечно, нельзя. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от автоэкспертов. Первое. Нужно направить поток воздуха на лобовое стекло и включить обогрев на максимум. Если в автомобиле есть специальная кнопка быстрого обдува стекла, используйте ее. Второе. Включайте кондиционер вместе с печкой, даже если на улице прохладно. Кондиционер осушает воздух и помогает быстрее убрать влагу со стекла. Третье. Не злоупотребляйте рециркуляцией. Если в салоне мокрые коврики или одежда, она будет просто гонять влажный воздух по кругу. В такой ситуации лучше включить приток свежего воздуха с улицы. И еще один простой совет. Держите в машине чистую микрофибру. Если стекла уже сильно запотели, она поможет быстро восстановить обзор, пока система отопления и вентиляции делает свою работу. А чтобы стекла меньше запотевали, следите за влажностью в салоне. Не оставляйте мокрые коврики и регулярно очищайте дренажные отверстия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Хорошего обзора и удачи в пути!
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 13 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно облачной. Вероятность осадков в виде дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 19 градусов, ветер южный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei. Cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
5: 61. Mežciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом все

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама.
2: В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы радиостанции «Алиса Плюс». Это программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев. И ближайшие полчаса в нашем эфире будем говорить с Мариной Исуповой, руководителем управления образования молодежи и спорта Даугавпилского самоуправления в нашей студии. Марина, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Поговорим о образовании, о молодежи, о спорте. И если у наших радиослушателей появятся по ходу программы вопросы, милости прошу, совершенно смело звоните. Наш номер телефона 654-2530. Ну, а мы начнем сначала очередного учебного года. Сколько школ, сколько детских садов в этом году приняли учеников и воспитанников?
4: В этом году свои двери распахнули 10 общеобразовательных школ, 7 детских садов, и в 6 общеобразовательных школах мы реализуем программу дошкольного образования.
3: Ну и сколько детей будут учиться в школах, ходить в детский сад?
4: Да, всех пересчитали.
3: Так.
4: По закону положено на 1 сентября. В школах будет 8886 детей. Сейчас сразу спросите, это больше или меньше, сразу скажу, что это, ну, к сожалению, меньше, на 121 человека меньше, чем было в прошлом году. А в детских садах у нас на сегодняшний день 3193 ребенка, что, к сожалению, на целых 325 меньше. Ну-ка, я это объясняю очень элементарно, да, это те дети, которые, к сожалению, не родились.
3: И в связи с этим у нас есть какие-то нововведения, мы что-то закрываем группы, сады, школы, что-то, какая тенденция?
4: Да, мы все это, естественно, предусматривали, анализировали, все, что нужно было закрыть, эффективизировать, уменьшить, мы все это сделали уже в прошлом году, и поэтому новая система оплаты педагогов в этом году вступает в силу, как вы знаете, наши школы все соответствуют всем критериям, но за исключением школ-центра, да, в которой, мы знаем, в этом году нету 10 класса, но есть 11-12, мы заключили с министерством договор на финансирование, поскольку есть решение Думы о том, что через 2 года школа станет основной, поэтому все получают необходимое финансирование, система наша в порядке, и думаю, что ну, в ближайшие пару лет точно мы больше ничего закрывать и оптимизировать не будем.
3: 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаем наших радиослушателей присоединяться. Давайте поговорим о состоянии учебных заведений, какие ремонтные работы были проведены в школах перед началом учебного года. Ну и, судя по информации, и продолжаются эти работы. То есть мы не смогли за лето отремонтировать спортивные залы, и опять учебный год входим с ремонтами. Так это?
4: Да, это так. Но в силу того, что мы действительно очень считаем сейчас свои расходы и закрываем те здания, которые нам ну, уже не нужны для реализации программ. Кстати сказать, в этом году мы открыли на 21 группу детского сада меньше. Да? То есть можете себе представить, что это 2 больших детских сада закрылось. Естественно, что не имеет смысла держать полупустые здания. Закрывая здания, мы получаем экономию финансов, и эти сэкономленные деньги мы можем, естественно, направить на ремонт и улучшение среды в тех учебных заведениях, в которых, ну, как мы понимаем, долго-долго еще будут дети, и учебный процесс будет происходить. На начало учебного года мы потратили почти 2,5 миллиона евро, проводя ну, достаточно масштабные работы в детских садах и школах. Ну, например, благоустроены территории в некоторых детских садах. Во всех школах, где у нас еще не было вентиляции, в кабинетах химии вентиляция сделана. Сделана вентиляция в некоторых школах в столовых. Да, все это ну, достаточно дорого. Мы ну вот скоро закончим строительство спортивной площадки, площадки для отдыха в государственной гимназии, да, во внутреннем дворе. Поэтому там, может быть, не так видно. Мы ремонтируем сейчас спортивный зал, как вы правильно заметили, в центре школы и в школе Зинатню на 18 ноября 47. Я хочу сказать, что да, ну, к сожалению, приходится совмещать ремонт с учебным процессом, но, с другой стороны, к счастью, у нас есть возможности, у нас есть финансы делать это. Работы настолько объемные, что за летний период просто невозможно сделать. Мы надеемся, что в центре школы мы закончим ремонт до наступления холодов, и ребятам будет где заниматься. В свою очередь, в школе Зинатню мы продолжим ремонт в этом здании, в здании бывшей 9-й школы. И мы планируем, что еще порядка более 7 миллионов евро мы потратим в ближайшее время на нужды учебных заведений. В том числе мы планируем достаточно объемную реконструкцию вот этого здания на 18 ноября 47. Если помните, когда мы объединяли 3-ю и 9-ю школу, это был одним из аргументов, что пока 9-я школа у нас существует одна, там недостаточное количество детей, мы не можем привлечь никакие инвестиции. Тогда, когда это будет одна школа, там будет достаточно много детей. Да, в этой школе более 1300 учеников сейчас учатся. И, естественно, что фонды нам будут давать инвестиции, поскольку эта школа будет долго, долго жить. И вот сейчас это реально реализуется, и в течение всего этого учебного года это здание будет реконструироваться. Да, конечно, это связано с неудобствами, и совет школы Зинатню сейчас ищет лучшие варианты, как организовать учебный процесс. Но я думаю, поскольку у нас пустых зданий вблизи школы нету, да, это все-таки центр города, то вероятнее всего 4-5 классы пойдут во вторую смену. Но это будет на один учебный год, на такие временные неудобства. Одновременно с проектом, который мы будем реализовать в этой школе, наш департамент развития, думаю, им будет реализован еще один большой проект в школе Валспилсатес на Таутес 11. Аргументация была та же, когда мы присоединяли 10-ю школу к 12-й школе. Да, это здание 10-й школы, которое находится в очень плохом техническом состоянии, поскольку не было у нас возможности туда привлечь инвестиции. Сейчас это здание тоже будет, ну, практически целиком перестроено. Дети будут учиться и в здании бывшего 15-го садика, и в здании, в помещениях техникума. То есть, ну, для них мы найдем там, в окрестностях есть свободные помещения. Вот эти большие изменения в учебном процессе в этих двух школах начнутся после осенних каникул. Да, то есть после осенних каникул уже новые. Что еще мы планируем? Мы еще планируем департамент собственности Думы будет реализовать большой проект по замене освещения. То есть мы на энергоэффективное освещение перейдем. Но везде, где оно еще у нас не установлено, и внутри зданий учебных заведений, и на территории, сигнализации пожарной еще где-то требуют. Мы пока в одном месте, пока еще не закончили, да, не прошли все здания и весь цикл, уже у нас появляются новые, где мы делали первые сигнализации, их уже нужно там модернизировать и обновлять. Ну и еще наша программа, проект по безопасной школе. Помните, тоже школа Валспилсатес и школа ИСПЭ, умное видеонаблюдение будет в рамках проекта установлено. Ну, это такие глобальные проекты для улучшения среды.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Сегодня руководитель управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсского самоуправления Марина Исупова в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. Если есть вопросы, звоните 654-25-00. Ну, давайте про учителей поговорим. Достаточно ли в наших учебных заведениях учителей?
4: Давайте. И сегодня мне очень приятно эту тему поговорить, потому что за последние несколько лет этот учебный год у нас начался с того, что у нас достаточно и учителей, и технического персонала. Есть маленькие там где-то хвостики по школам, да, там 1-2 урока, где-то кому-то не укладывается в расписание, но директора эти вопросы решат. Так, чтобы, как я обычно говорю, да, приходите, у нас есть вакансия такая, возьмем сразу на работу. В этот раз я не говорю. Да, нам достаточно учителей. Ну, конечно, в течение года будут изменения, да, педагогический состав – это очень живой организм, да, люди имеют право что-то в своей жизни менять и, в конце концов, заботиться о здоровье. Я не скажу, что не будет так, что где-то нету замещенных, где-то не замещаются уроки, но учителей у нас сегодня достаточно, штат укомплектован. Мы, в свою очередь, в рамках проекта методической поддержки учителей очень много ресурсов направляем на то, чтобы учителя себя чувствовали хорошо, спокойно, профессионально. В рамках проекта мы реализуем такие фокус-группы, мастер-группы, группы взаимной профессиональной поддержки, да, где учителя, особенно молодые, нам очень важно, да, их поддержать сейчас, очень важно их вести в профессию, могут вот среди себе подобных, да, решать те насущные, актуальные вопросы, которые им необходимы для качественной работы в школе.
3: Ну, наперед, мы, насколько серьезно думает самоуправление, что будет дальше? Вот. Через год, через пять мы как-то привлекаем молодых специалистов?
4: Да, конечно. Мы по-прежнему продолжаем реализовать совместный проект с нашим университетом. Мы оплачиваем стипендии студентам, которые учатся STEM. Мы берем студентов к себе на практику. Мы по-прежнему предлагаем молодым педагогам, да не только молодым, а в принципе всем, кому необходима служебная квартира, служебную квартиру. Да, ну, мы, опять же, ну, заботимся о материально-технической базе.
3: Но если кто-то сейчас заканчивает 12 класс, планирует выбрать, куда пойти дальше, как мы могли бы заинтересовать молодых людей, чтобы они становились педагогами в даугавпилсских школах именно?
4: Ну, я хочу сказать, что у нас в школах хорошая, благоприятная, поддерживающая профессиональная среда. И это очень важно. Для профессии. Все остальное я не могу никого мотивировать быть или работать. Да? Нужна внутренняя мотивация, нужно самому понимать, что профессия учителя – это та, которая тебе в твоей ежедневной жизни будет приносить удовлетворение, и ты в ней сможешь самореализоваться. Да? Просто какими-то плюшками никого нельзя завлечь. Выбор профессии должен быть очень осознанный процесс, который направлен в первую очередь вовнутрь, а не наружу. Да? Нужно быть внутренняя мотивация.
3: Мы можем удержать этих педагогов здесь, в Даугавпилсе, и не дать им уехать, например, в Ригу? То есть у нас есть какие-то рычаги, возможности?
4: Ну да, я как раз об этом и говорю. Да? И я хочу сказать, что наши учителя и не уезжают в Ригу на самом деле. Да? Они видят, что у нас в наших школах мы их поддерживаем. Ну, это важно. Да, потому что учителю нужно понимать, что он не один на один со своими проблемами. В профессии учителя очень много таких проблем, которые он сам решить не может, да, где им нужна поддержка и самоуправления, и педагогического коллектива, и управления образования, и социальных служб, и, не знаю, сиротского суда, муниципальной полиции. Да? В нашем городе вот это межинституционное сотрудничество очень развито, да, и очень-очень сильное. В принципе, любой учитель, которому нужна поддержка, он эту поддержку может получить. Да? Единственное, что, да, бывает так, что не всегда обращаются, да, бывают и педагоги, которые там сидят и в глубине себя молчат, как бы им там больно и тяжело не было, да. Но не надо так делать, да, мы как бы, у нас единые общие цели. То есть вот это, ну, это очень сильная сторона нашего самоуправления. И коллеги это ценят. И то, что мы ходим, например, коллегам на уроки, помните, мы там года 3-4 назад об этом говорили, мы говорили, что учителя, ну, как бы так очень осторожно, они восприняли нас на своих уроках как проверяющие, да, но я думаю, вы можете спросить у любого учителя, все теперь поняли, что мы приходим на уроки только с одной единственной целью – понять, что на уроке происходит, и понять, как мы можем учителю помочь, и что мы можем сделать для того, чтобы у него на уроках качество было лучше. И самое интересное, что мы сейчас получаем заявки индивидуальные от учителей в управлении образования, они обращаются к нашим методистам с просьбой «Придите ко мне на урок». да, придите, побудьте, посидите, посмотрите, дайте обратную связь, помогите, подскажите. Но мне кажется, это дорогого стоит.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Марина Исупова сегодня в нашей студии. Очень актуальный вопрос, ну, больше для детей. Родители вроде как рады этому, ну, большая часть. Это использование мобильных телефонов в школах. Ну, вот это просто какой-то бич этого года, да? Какая позиция самоуправления? Какие правила новые приняты? Как дети реагируют? Что говорят педагоги?
4: Мне кажется, ничего нового. По-моему, мы уже все привыкли и свыклись с мыслью, что школа – это место для учебы, а телефон на уроке – это отвлекающий фактор. И поэтому, чтобы не отвлекаться, телефон должен быть выключенным в сумке. В этом году диапазон классов расширился до 9 класса. Да, теперь запрещено пользоваться мобильным телефоном в школе всем ученикам с 1 по 9 класс. Есть некоторые у нас передовые школы, где они договорились внутри очень о жестких ограничениях и для средней школы в использовании мобильных телефонов. Но ничего такого нового не произошло в этом учебном году. Единственное, что, ну, я очень надеюсь, что и родители объясняют своим детям, и дети понимают, что запрет на мобильные телефоны в школе связан только с одним, чтобы дать возможность больше концентрироваться на учебном процессе. Есть одна проблема, которая у нас появилась, вдруг возникла внезапно в конце прошлой недели. Это питание, поскольку система Мили для авторизации в столовой выдает QR-код, и ребенок должен предъявить этот QR-код, и если он не пользуется телефоном в школе, да, то у него нет QR-кода в телефоне. Школы решают этот вопрос очень-очень по-разному, да, предлагают такой, по-моему, самый оптимальный вариант, предлагают QR-код распечатать и заламинировать, положить вместе с проездным, и тогда он всегда будет. Но если мало ли QR-кода нету, там листочек порвался, не распечатали, просто нужно сказать кому-нибудь из взрослых в школе, да, ну, лучше, конечно, выяснить у классного руководителя, кому конкретно, чтобы эта помощь была быстрее, и взрослые помогут, и проблемы решат. Но отсутствие мобильного телефона в учебном процессе никаким образом не должно повлиять на процесс питания в школе. Да? Ребенок должен быть накормлен в любом случае, да, если родители питание оплачивают.
3: Какая ситуация с учебными материалами и учебниками в этом году?
4: 2 года подряд вот, из средств проекта по поддержке, методической поддержке педагогов у нас есть возможность довольно большую сумму денег направить на закупку учебников. И мы задаем школам 2 года подряд один и тот же вопрос. Да? Пришлите нам список учебников, которые вам необходимы. Вот хотите верьте, хотите нет. Мы 2 года подряд покупали все те учебники, которые у нас запрашивали школы. Да? Более того, мы даже купили учебные пособия для детских садов для 5-6 лет. То есть сегодня у нас нету такой информации в управлении образования, что в какой-то школе нет учебников или учебных пособий, или как альтернатива компьютер, цифровых учебных пособий по какому-либо предмету, и они не могут этот предмет преподавать.
3: Мы говорим о одной копии книги, или все-таки мы можем прийти к тому, что дети не будут в 1, 2, 3, 4 классе носить рюкзаки, где медсестра говорит: «Ой, очень тяжелый рюкзак, что у тебя в рюкзаке? Выкладывайте лишнее, там нет ничего лишнего, там есть учебники и тетрадки».
4: Очень хороший вопрос. Сейчас точно сразу скажу «нет». 2 экземпляра учебников однозначно у нас сейчас нет и вряд ли в ближайшее будущем будут. Почему? Потому что у нас, если вы посмотрите на учебники, у нас ситуация сейчас такая. Издательств в стране много, каждая делает и выпускает свои учебники. И у нас по некоторым предметам есть по 3-4 экземпляра, варианта учебников. И школы сейчас даже не могут решить, да, вот не могут выбрать. Вот мы выбираем, вот мы по этому учебнику, там в течение, там, не знаю, 5 лет мы будем учиться только по этому учебнику. Все меняется. программы без конца меняются, да, содержание без конца меняется, подход без конца меняется. Поэтому, ну, это было бы сильно расточительно сейчас держать по два экземпляра учебников, которые, может быть, через 2-3 года, ну, не понадобятся школе. Что нужно делать? Конечно, нужно школам этот вопрос очень сильно помониторить, посмотреть. В конце концов, какой-то комплект учебников можно положить просто в кабинете один, чтобы он был там, ну, на все классы, которые туда приходят. Или посмотреть расписание. Если в расписании на один день сложить все предметы, по которым есть большие толстые учебники, конечно, этот портфель будет неподъемный. Но тогда получится, что в другой день, да, ребенок ходит, ну, практически без учебников. Но этот вопрос нужно, я очень-очень прошу родителей, которые меня сейчас слышат, этот вопрос как раз с весом портфелей и содержимым этих портфелей обсудить на своих родительских собраниях, обсудить своих в советах школы, потому что, ну, мне кажется, это решаемый вопрос, и он не настолько напрямую связан с обеспечением учебниками, сколько с организацией процесса. Если еще продолжить про учебные пособия, но министерство нам обещает, что до конца этого учебного года, этого календарного года в школах будут все необходимые пособия и учебные материалы по естественным наукам для основной школы, потому что с этого учебного года у нас появился новый экзамен. Министерство приняло, извините, правительство приняло решение в этот вторник, что у нас будет новый экзамен по естественным наукам в основной школе, и поэтому, ну, естественно, нужны какие-то пособия, чтобы учителя себе представляли, как этот экзамен будет выглядеть. Кто-то у меня спросил, что это за такой предмет, да, потому что многие такой предмет вообще не учат, да, это будет комбинированный экзамен, который будет включать в себя биологию, химию, физику и географию, да, естественные науки.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: 654-2530, номер телефона в студии. Марина Исупова сегодня в нашем эфире. Готова ответить на ваши вопросы. Давайте про искусственный интеллект еще поговорим. Давай. Он наступает со всех сторон. Как школы на это реагируют? Они его используют, не используют. Дети выполняют домашние задания с помощью искусственного интеллекта. Угу. Какой наша реальность? Какая сегодня?
4: Угу. Мы вопрос введения искусственного интеллекта очень активно обсуждаем сейчас с директорами и с администрациями школ, поскольку эти инструменты искусственного интеллекта тоже все время меняются, да, и сказать, что, ну, вот мы сейчас что-то возьмем одно и будем его использовать, мы тоже не можем в данный момент. Но мы все пришли к выводу о том, что в течение этого учебного года мы все-таки определимся с нашей стратегией, да, как мы у себя в самоуправлении будем использовать искусственный интеллект в учебных целях. И, ну, определим какие-то рамки. Да? В первую очередь ведь нужно договориться о мерах безопасности, да? Нужно договориться об академической этике, потому что использование вопроса искусственного интеллекта, вопрос упирается в академическую этику. Что это значит? Да? То есть как я его использую? Для того, чтобы эффективизировать процесс, для того, чтобы тренироваться, для того, чтобы напрягать свое серое вещество, да, чтобы работать головой, или для того, чтобы списать. Да, ну, вот это вопрос этики. Списать, дать задание, которое дал учитель искусственному интеллекту, и потом переписать его в тетрадку и сказать, я сделал, не на минуточку не задумываясь. Две наших школы, это Саулас-школа и польская гимназия, стали участниками проекта «Школы лидерства искусственного интеллекта», который реализует в этом году Министерство образования, 25 школ по стране. Вот они сейчас как раз разрабатывают и будут пилотировать разные подходы использования искусственного интеллекта в школах. Да? Поэтому, ну, как бы мы параллельно мы самоуправлении работаем, они в проекте работают. И школы, в зависимости от того, насколько подготовлен педагогический коллектив, они тоже, ну, какие-то моменты вводят. Мы сотрудничаем с Доториумом, да, который предлагает свои решения искусственного интеллекта. Ну, надо понимать, что все сильно упирается в деньги. И самый, наверное, главный вопрос, который мы мотивировали своих методистов и специалистов во всех областях предметных дискутировать с учителями, это что делать с домашними заданиями и как домашние задания сделать...

0: наше новое поколение и любое другое поколение были думающими.
1: Летом были утверждены поправки к закону о образовании, определяющие работу системы образования в случаях, ну, различных угроз. Что бы это значило на практике?
0: На практике это значит переосмысление всех наших практик и правил, которые в течение времени были разработаны и как будто бы действуют, да, в учебных заведениях. То есть как мы ведем себя, если та или иная тревога, да, куда мы бежим прятаться, как мы эвакуируемся, в каких случаях мы эвакуируемся, в каких случаях, как мы учимся, как мы организуем учебный процесс. Да. Ну, ковид нас заставил думать очень о многом, потому что я долго буду помнить 13 марта 2020 года, да, когда вдруг все закрыли, и нам надо было с пустого места что-то придумывать, чтобы учебный процесс каким-то образом поддерживать. Поэтому сейчас мы уже набрали гораздо много больше опыта. Государство нам предложило свое видение, как можно более эффективно действовать в разных ситуациях, поэтому школы сейчас вместе с самоуправлением работают вот над новыми какими-то алгоритмами действий и реагирования. Но я так думаю, что к осенним каникулам мы будем уже готовы, ну, вот со всем таким большим видением. Но самая главная идея – это остается та же самая. Да? И самое главное, то есть наши алгоритмы должны стать действующими, да, чтобы в тот момент, когда наступает какая-то угроза или какая-то тревога, мы не бежали читать правила, а знали, как действовать. Поэтому и для директоров, и для заучей, для специалистов, для учителей Министерство образования совместно со всеми службами, да, пожарные, пограничники, военные, проводят достаточно регулярные семинары. Кстати, все родители, кому интересно, могут поискать. Все записи есть где-то в Ютубе, да, можно посмотреть. С 12 по 18 октября в этом году будет проходить неделя гражданской обороны в нашей стране, и поэтому школы тоже будут участвовать в этой неделе. Но на практике это означает только одно. Это переход от всеобщих каких-то теоретических правил безопасности к реальным, понятным алгоритмам действия.
1: Ну, как бы из тех вопросов, которые были, когда были угрозы, это что ни одна из Даугавпилсских школ не может обеспечить принцип двух стен. Это, в принципе, невозможно.
0: Но не совсем так. Ну, вот совсем не так, я бы сказала. Да? Не может обеспечить принцип двух стен школы новой. Я все время говорю, да, мечтаю, чтобы у нас были красивые школы с большими окнами. В новых реалиях это оказывается даже не хорошо, а очень даже плохо, да, потому что чем больше стекла, тем больше риск, что оно разобьется, потому что оно, почему принцип двух стен? Да, нужно держаться дальше от окон, потому что если, ну, мало ли что-то взрывается, чтобы не поранили осколок. Школы все знают свои места, где у них эти безопасные места. В школах должны быть уже сейчас наклейки. Честно скажу, не ходила по школам, не смотрела, но у меня в планах есть учебный год. Ну вот запустится по полной программе. Как обычно, буду посещать учебные заведения и буду сама обращать внимание, в том числе и на эти наклейки. Но должны быть зеленого цвета наклейки с надписью «Дрожь Авета» и количеством людей, сколько в эту дрожь Авету могут поместиться. Кроме того, школу знают, мы начали уже подготовку к новому бюджету. То есть если нету таких мест или их недостаточно, тогда нужно думать, какую часть окон, например, мы закрываем какими-то очень стойкими, крепкими жалюзи, да, чтобы они закрывались, и если мало ли что, если стекло разбивается, ну, чтобы осколки не летели. Есть разные решения, специалисты по гражданской обороне консультируют и школы, и детские сады.
1: Ну и второе, о чем говорили, когда случилось это, нету ни воды, ни еды.
0: Ну, во-первых, это не соответствует действительности. В том мае у нас водоснабжение

0: не прерывалась. Вода у нас была. Вода...
1: Питьевой имеется в виду.
0: Извините, дорогие мои жители города. У нас в кране течет питьевая вода. У нас очень качественная питьевая вода. Не верите, обратитесь в водоканал, они подтвердят. Да? И вода была, воду можно было набрать. Учителя, естественно, не отправляли за водой детей, они делали это сами, да, наполняли емкости, приносили воду, очень подключились столовые. Да, столовые даже кормили, я точно знаю, я видела на фотографиях, мне директора и заведующие слали все это время фотографии, потому что у нас есть общий чат, в котором все учебные заведения города, и мы в этом чате осуществляли непосредственное руководство, да, всем процессом. Я лично коммуницировала с руководством комиссии по гражданской обороне, да, передавала, если было нужно что-то туда в чат, директора или заведующие задавали вопросы, мы тут же на них отвечали. И через какое-то время, ну, когда уже все там обосновались в этих своих безопасных местах, они стали слать нам фотографии, да, чтобы мы видели, где дети находятся. Детские сады, ну, играли всякие игры из серии, да, мы играем там в разведчиков, или у нас сегодня приключения, но чтобы дети сильно не поняли, да, что это что-то серьезное. Школы тут тоже, ну, разместили своих детей по безопасным зонам. Старшеклассники, знаю, тоже помогали маленьким детям. Столовые вот подключились с питанием. Это было время как раз обеденного перерыва, да, и повара приносили котлы непосредственно туда, в эти места, где было безопасно. Да, поэтому, ну, не соответствует действительности, да, что кому-то чего-то там не хватило. В дальнейшем мы, конечно, сделали выводы из этого. На сегодняшний день у нас во всех школах и во всех детских садах есть запас бутилированной воды, да, если, ну, мало ли что-то где-то. Конечно, никто не рассчитывает на 72 часа там нахождения, но в течение учебного дня, да, даже ну, если кто-то и останется без еды, ничего страшного не случится. Сейчас мы работаем совместно с комиссией гражданской обороны над тем, что мы определяем учебные заведения, детские сады и одну школу, которые будут работать, если вдруг какой-то кризис для детей, работников критической инфраструктуры, да, чтобы работники могли пойти на работу и не волноваться, где будут дети. И да, мы сейчас разрабатываем такие достаточно, ну, жесткие алгоритмы и правила обеспечения. Там, конечно, в этих местах будет и запас продуктов, да, если будет необходимо.
1: Сентябрь – это время начала обучения и для взрослых в том числе. Государственное агентство развития образования приглашает бесплатно или с небольшой доплатой освоить новые навыки в 140 образовательных программах. Что это за программы? Может быть, кто-то еще не в курсе. Поделитесь с нами этой информацией.
0: Для всех работающих людей и для молодежи, которая в возрасте с 18 лет до 25, которые нигде не работают, есть возможность пройти эти курсы, получить государственное финансирование. У нас у каждого есть свой кабинет на домашней страничке stars.gov.lv. У каждого. Набираете, авторизируетесь, заходите и видите, что вам государство положило на ваш счет виртуальный 500 евро. Да? Снять их нельзя, ни на какие другие цели их использовать нельзя, но можно выбрать одну, а может быть даже и несколько, если вы укладываете в это, да, программу по профессиональному образованию. Там все есть, весь список есть, можно посмотреть и выбрать. Мы даем консультации у себя в управлении. К нам можно обращаться с Аулас 7, первый кабинет на третьем этаже. Ну, все взрослые, мне кажется, в городе знают нашего специалиста по образованию взрослых Илзы Онзулы. Она дает консультации, в том числе по Старсу. Да, очень используя возможность, хочу обратиться ко всем. Учитесь, очень хорошо, курсы там разные. и вы найдете курсы для повышения профессиональной квалификации, и курсы для хобби. Да, очень много курсов по искусственному интеллекту сейчас предлагают. Что говорят исследователи? Исследователи говорят, что мы все обречены учиться до конца своей жизни, потому что мы живем в невероятно меняющемся мире. И чтобы себя чувствовать комфортно, защищенно и профессионально подготовленным, нам нужно учиться как минимум каждому 10 часов в неделю. Поэтому это прекрасная возможность.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Я благодарю Марину Исупову, руководителя управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсского самоуправления. Была сегодня гостьей программы «Диалог с городом», которую здесь на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Услышимся. До свидания.
0: До свидания.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс»

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: Точное время – 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью у многих хозяев начинается борьба за чистоту в доме. Шерсть на диване, одежде, ковре, и кажется, что кот или собака решили полностью обновить гардероб. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от ветеринарных специалистов о том, как правильно ухаживать за питомцами во время осенней линьки. На самом деле осенняя линька – это естественный процесс. Животное меняет легкую летнюю шерсть на более плотную, которая поможет пережить холодный сезон. Обычно активная линька длится несколько недель, но у домашних животных, которые постоянно находятся в тепле, шерсть может выпадать дольше. Поэтому первое – регулярно вычесывайте питомца. Длинношерстных кошек и собак во время активной линьки лучше расчесывать ежедневно, а короткошерстных – несколько раз в неделю. Второе. Не пытайтесь решить проблему бесконечными купаниями. Слишком частое мытье может пересушить кожу. И третье. Смотрите не только на количество шерсти, но и на кожу. Если появились залысины, сильный зуд, покраснение, перхоть или шерсть выпадает клочьями, это уже не стоит списывать на обычную линьку. В таком случае лучше обратиться к ветеринару. Так что в осенний период ваш питомец не обязательно облысел, а скорее просто готовится к зиме. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите и заботьтесь о своих хвостатых.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 13 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно облачной. Вероятность осадков в виде дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 19 градусов, ветер южный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kurus esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
5: Vēlo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

0: или спорта, Совет Спортивной Федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Казалось бы, полотенце – вещь простая. Постирал, высушил, снова пользуешься. Но со временем оно почему-то становится жестким, плохо впитывает воду и уже совсем не похоже на то самое мягкое полотенце из магазина. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть полотенцам мягкость и хорошую впитываемость. И первое, что стоит проверить, сколько стирального порошка вы используете. Если слишком много, то это не делает полотенце чище. Его остатки могут оставаться на волокнах и делать ткань грубой. Второе, не злоупотребляйте кондиционером. Он действительно делает ткань приятнее на ощупь, но постепенно может покрывать волокна тонким слоем и мешать полотенцу хорошо впитывать воду. Если полотенца уже стали жесткими, можно попробовать стирку с небольшим количеством пищевой соды. А еще один домашний способ – добавить в отделение для кондиционера около 100 мл обычного белого уксуса. Только не смешивайте уксус с отбеливателем или другими чистящими средствами. И еще один простой совет – после стирки сразу доставайте полотенце из машины, встряхивайте и не пересушивайте на полотенцесушителе. А если после всех этих процедур полотенце все равно тонкое, жесткое и почти не впитывает воду, возможно, дело уже не в стирке, а в возрасте. Значит, пора отправить его на заслуженный отдых. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть мелкие бытовые вопросы решаются с легкостью.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 13 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно облачной. Вероятность осадков в виде дождя минимальна, но она все же есть. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 19 градусов, ветер южный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?»

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: dienas veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti olas tip top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10% 250 ml 79 centi
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām
2: Top, top, top!
3: 24 октября в 20.00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20.00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedarīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
6: No 9. līdz 22. septembrim Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 € un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
9: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кому же не хочется получить неожиданную выплату? Особенно, если письмо выглядит вполне официально. Но именно на этом сейчас вновь пытаются сыграть мошенники. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы будут от специалистов Государственного агентства социального страхования ВСА. Жителям рассылают письма, в которых сообщают о якобы назначенном единоразовом пособии и предлагают нажать кнопку, чтобы подтвердить выплату. И вот здесь главное – не спешить ее нажать. ВСА подчеркивает, что такие письма к агентству никакого отношения не имеют. Поэтому первое правило – не переходите по ссылке из подозрительного сообщения, даже если письмо выглядит убедительно. Второе – проверяйте отправителя. Мошенники могут использовать адреса и номера телефонов, которые выглядят официально, но таковыми не являются. И третье – если вы все-таки открыли ссылку, не вводите персональные данные, данные банковской карты или интернет-банка. А информацию о своих выплатах лучше проверять самостоятельно и только через официальные каналы ВСА. Лучше остановиться и лишний раз все перепроверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
4: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень только началась, а у автомобилистов появилась еще одна причина быть особенно внимательными на дороге. И нет, речь не о дождях с туманом. В лесных районах на дорогу все чаще могут выходить лоси, так как сейчас у них начинается брачный период. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. В сентябре лоси особенно активны. Они могут потерять привычную осторожность и неожиданно выбежать на дорогу. А учитывая, что взрослый лось может весить несколько сотен килограммов, встреча с ним для автомобиля может закончиться очень серьезно. Поэтому первое – снижайте скорость, особенно ночью, и на участках дорог, которые проходят через лес. Так у вас будет больше времени среагировать. Второе – если увидели лося у дороги или уже на проезжей части, не пытайтесь его прогнать. Не выходите из машины и не приближайтесь. В брачный период животное может быть агрессивным и совершенно по-другому реагировать на фары или сигнал. И третье, если лось все-таки оказался перед автомобилем, главное сохранять спокойствие и не делать резких движений. А если столкновение произошло, не уезжайте с места аварии и вызывайте полицию. И еще один важный момент. Если увидели одного лося, будьте особенно внимательны, ведь рядом могут оказаться и другие животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть на вашей дороге встречаются только хорошие попутчики.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Tas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali €79 Zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизипс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

0: радио Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
2: Потеряли? Нашли?
0: Звоните 654-22-322. Алиса Плюс. Бюро находок.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
7: Но у тебя уже есть кредиты.
6: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
7: Ого!
6: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. «Алиса Плюс». Настраиваемся на лучшее.

0: 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Igors Nikicins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlas starp zāliem un pārtiku, vai ģimenei jābaidas no nākamā rēķina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visā Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Septembra dispirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
2: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: радио «Алиса плюс».
1: Я больше не друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

если бы человеком был каждый я. Стены общего дома не тлели.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: было нетрудно.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

Вроде меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

стихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

солнце пленку засветит. Мы два боевых пистолета, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.